0: listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: Семейная жизнь.
2: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. У некоторых наших слушателей дети еще маленькие. И смотря на них, они думают, какие они сладкие и милые. Эти дети никогда не сделают что-то очень неправильное. В прошлый раз мы начали сравнивать детей со стрелами. Объясни это еще раз.
3: Псалом 126, стих 4, сравнивает детей со стрелами в руке воина. Там говорится, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. И если вы разберете стрелу, то она на самом деле состоит из четырех частей. Это древко, выемка, оперение и наконечник. Каждая из этих частей, как мне кажется, представляет одну из составляющих воспитания детей сегодня. Мы с Ларисой провели много времени над Писанием, рассуждая о самой сути библейского воспитания и свели ее к четырем элементам. Это самосознание ребенка и помощь ему в его самоопределении. Второе – это взаимоотношения ребенка с Богом и с окружающим. Третье – это его характер. Наша задача – научить ребенка быть послушным и покоряться воле. И четвертое – это предназначение ребенка. И мне кажется, что эти четыре элемента хорошо подходят четырем частям стрелы. Древко – это самосознание ребенка, оперение – его характер, выемка – в которую вставляется тетива, это взаимоотношения в жизни ребенка. И наконечник – это предназначение ребенка. Это значит, что выпущенная стрела обладает ударной силой.
2: Интересно, когда слышишь об этих четырех элементах развития ребенка, сразу вспоминается книга «Притч», и читая некоторые места из нее, легко можно сказать. А эта притча действительно говорит об отношениях, а это о характере, а это о том, кто мы перед Богом, и о наших взаимоотношениях с Ним, о нашем самосознании во Христе. Она как будто говорит об основных вопросах, с которыми мы столкнемся в воспитании наших детей.
3: Меня не удивляет то, что все это есть в притчах. Ведь, честно говоря, все Писание указывает на то, кто мы во Христе, на характер, который хочет видеть нас Бог, а также на отношения с другими людьми. И как Бог хочет, чтобы мы относились к людям, которых Он привел в нашу жизнь. Поэтому наша ответственность как родителей – учить детей в этих четырех направлениях, помогать им расти и становиться зрелыми, чтобы их мог использовать Бог так, как Он задумал, когда они станут взрослыми.
2: Да, как и древко стрелы, самосознание ребенка создано для прямолинейного полета. Есть еще и зарубка или выемка. И ты сказал, что это взаимоотношение ребенка с Богом и с родителями, а также это умение общаться со сверстниками, верно?
3: Ребенку нет никакой пользы в сильном «я» или самосознании, если он будет жить для себя. Цель в жизни наших детей – стать сильными личностями, чтобы благотворно влиять на окружающих. И мы должны помочь своим детям в том, чтобы они научились иметь хорошие взаимоотношения с окружающими. И мы делаем это, развивая свои отношения с ребенком, участвуя в их жизни, поддерживаем их жизнь, здоровье. И через эти отношения – у нас есть возможность учить. Мы учим их развивать отношения с Богом, полагаться на Него. И тогда, когда наш ребенок покинет дом, когда мы запустим эту стрелу, у него будут правильные выстроенные отношения, и он сможет слышать то, что говорит ему Бог делать, и начать больше и больше полагаться на эти отношения с Богом в своей жизни.
2: Если у нас нет отношений с ребенком, мы не сможем развить его характер. Мы не сможем оспаривать его основные убеждения, донести до него истину и помочь ему определить, во что он верит, и что хорошо, а что плохо. Бог сотворил нас для общения с Ним и друг с другом. Когда Иисуса попросили резюмировать Ветхий Завет, Он сделал это, сказав: «Любите Бога, любите ближнего своего».
3: Правильно. Слово «любовь» – это термин из сферы отношений. Это значит быть соединенным с кем-то. Это значит иметь определенную степень общения. И наши дети должны знать, как правильно общаться. И я уверен в этом больше, чем когда-либо. Без родителей наши дети научатся довольно грязным привычкам во взаимоотношениях с людьми и с Богом.
2: Дети изначально не умеют общаться. Мне вспоминаются два малыша, которые дерутся друг с другом с криками «Это мое!» и не могут поладить. Также мне вспоминаются 9-летние мальчишки, которые ведут себя как обезьянки, пытаясь привлечь внимание девочек. Они понятия не имеют, что такое зрелые взаимоотношения. Мы должны научить их этому.
3: Если мы их не научим, то они далеко не уйдут. А подростки еще больше сосредоточены на себе. И хотя у них могут быть некоторые навыки общения, они склонны быть эгоистичными и причинять друг другу боль. Они продолжают участвовать в том, что разрушительно влияет на их личность и самосознание. Поэтому родители должны учить своих детей, как общаться, как быть добрыми, как быть уважительными, как разговаривать со старшими и так далее и тому подобное. Иначе они далеко не уйдут.
2: Да, я знаю, что вы учили детей практическим вещам, хорошим манерам за столом, манерам общения, уча их, как смотреть в глаза собеседнику, как пожимать руку, как разговаривать со взрослыми и как налаживать отношения с окружающими.
3: Верно. И один из самых полезных способов, которые мы использовали, это встречи один на один со своими детьми, благодаря которым ребенок знал, что он любим, в него верят, его принимают. И скажу вам точно, что подросток, переживающий переходный возраст, проходит время невероятных сомнений в себе самом. Мы видели это практически во всех своих детях. Они крайне нуждаются в том, чтобы знать, что кто-то в их жизни знает их, хорошо их знает и при этом верит в них и ожидает что-то хорошее от них. Я видел, какой терпеливой была Лариса с нашими подростками. Я даже иногда вслух удивлялся ее терпению, которое помогало ей в общении с этими подростками. И она все равно верила в них, принимала их и говорила им, что они любимы.
2: То есть родители должны убедиться в том, что они понимают, кто они, как Божье творение, и в итоге развить духовное, эмоциональное и сексуальное самоопределение в ребенке. И далее мы должны научить его общению с Богом, общению с окружающими. И это первая половина стрелы. Но у нас еще остается характер и миссия, о которых мы поговорим в следующий раз.
3: Да, я хочу попросить родителей записать эти 4 пункта и поговорить об этом со своим партнером. А когда у вас будет время, посмотрите, как дела у каждого вашего ребенка в отдельности в этих отношениях. Посмотрите, как у вас получается выстроить его самосознание, взаимоотношения, характер, и как помочь ему разобраться в своей духовной миссии. Иногда это становится немного непосильным, но это родительский путь. Вы постоянно проводите инвентаризацию, что-то исправляете и корректируете. Мы с женой делаем это обычно по вечерам в воскресенье, когда оставались наедине. Это очень сильно помогало нам с каждым ребенком, потому что все подростки разные. Не забывайте, что действует для одного не обязательно мотивирует другого. И если с одним подростком вы можете выиграть, с другим у вас это не получится. И вам кажется, что вам не выиграть эту битву.
2: Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.

Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!